В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления, могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: С наступлением лета, особенно июня, автомобильный рынок традиционно замирает в ожидании. Отпускная пора забирает с собой потенциальных покупателей, стремящихся к морю или на природу. Это естественное явление приводит к тому, что машины продаются хуже, чем, например, в другие более активные месяцы. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
1: Автомобильные факты.
2: Эксперты агентства «Автостат» предполагают, что в июне нынешнего года в России будет реализовано примерно от 110 до 118 тысяч новых легковых автомобилей. Это означает, что результаты будут примерно такими же, как и в мае ушедшего года, или же если мы и увидим рост, то лишь небольшой, где-то на 5-7%. Начало июня для автомобильного рынка оказалось довольно спокойным, без ажиотажа, но с более активной работой, чем, например, в первой половине мая, поскольку в июне больше полноценных рабочих дней, нет таких длинных выходных, как в мае, а вторая половина месяца традиционно еще и подстегивается закрытием квартала и различными акциями от производителей и дилеров. Большого скачка продаж ждать, конечно, не стоит, но если кредиты останутся доступными и курс валют будет относительно стабильным, а цены разумными, то рынок, в общем-то, уверенно сможет пройти этот месяц. Отмечается, что заключение договоров на поставки машин идет примерно таким же, как и в прошлом году, а покупатели, несмотря на сезон отпусков, все-таки появляются в шоурумах. Однако с каждым месяцем люди все лучше разбираются в предложениях, внимательнее читают акции, поэтому для того, чтобы продажи не упали, а может быть даже и выросли, импортерам придется предлагать что-нибудь новое, тем более, что насыщение новыми автомобилями сейчас, особенно китайских производителей, происходит достаточно стремительно, о чем свидетельствует растущее количество выданных автокредитов. Напомню, что в первой половине недели июня России, по данным Автостата, было реализовано почти 29,5 тысяч новых легковых автомобилей, это более чем на 5,5% больше, чем недели ранее, и почти на 25% больше, чем за ту же неделю, правда, в прошлом году.
1: Автомобильные факты.
2: Если же посмотреть перспективы российского автопрома, ну, скажем так, лет на несколько вперед, то, анализируя прогнозы и планы, становится понятно, что к 2035 году российские заводы должны научиться производить порядка 2,5 миллионов автомобилей в год. При этом доля машин, сделанных именно в России, может достичь внушительных 80%. Главный упор будет сделан на то, чтобы использовать одни и те же детали для различных моделей. Это называется унификацией. Также планируется больше вкладывать в научные разработки и создавать такие компоненты, чтобы российские автопроизводители могли полностью обеспечивать свои нужды, выполняя при этом требования по локализации. Государство будет помогать в этом, структурируя свою поддержку, но во всяком случае такие мнения звучат. Особенно остро сейчас стоит вопрос с собственными двигателями и автоматическими коробками передач. В этом году уже решили поддержать несколько проектов по их производству в России. Еще один важный момент, на который обязательно стоит обратить внимание, да от него просто никуда не отвертиться, это конкуренция с китайскими брендами. Но, как говорят сами игроки рынка, это даже хорошо, ведь российским компаниям было бы очень дорого и долго создавать все с нуля. А так они смогли взять готовые технологические решения и опыт у Китая. Кроме того, меняется и то, как люди пользуются автомобилями, поскольку сегодня все больше людей предпочитают не владеть машинами, а брать его в аренду, ну, то есть в каршеринг, или пользоваться такси. Особенно это заметно в больших городах. Так что, как вы видите, у российского автопрома есть шансы успешно справиться с изменениями среды вокруг и достичь поставленных перед собой целей. Правда, для этого и компаниям, и государству придется работать вместе, сообща буквально бок о бок. Только в таком случае нам удастся достичь положительных результатов. Вот такая информация вам для размышления, друзья, в пути. И напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-7. 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
6: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
7: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
8: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Все совершенно верно. Для тебя, тебя и вот-вот-вот тебя, вот в этой красной ниве.
1: Все для тебя, рассветы и туманы.
0: Да, голоса
1: тебя
0: звучат именно для вас, Мария, наши дорогие океан. Друзья. Видите, Алексей сегодня какие песни-то с утра. А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер.
1: А, друзья, поем мы не просто так, настроение у нас мега шикарное, зашкаливает. Все потому, что сегодня вроде бы как бы и четверг на календаре, но...
0: И вроде бы, да?
1: Финальный! Предпраздничное настроение, завтра День России. Отметим, отдохнем, три дня, наберемся сил, ну и потом снова...
0: Да, у нас патриотизм зашкаливает.
1: Всем позитива, всем отличного настроения и хорошего утра!

0: Ну и для тех, кто только что подключился, еще раз озвучим. Четверг на календаре, 11-й день первого летнего месяца.
1: Заканчивается неделя, заканчивается рабочая неделя. И у нас прекраснейшее настроение. Для тех, кто подключился, пусть знают, что у нас сегодня замечательное настроение. Мы
0: это
1: поем.
0: Это утреннее шоу «Разбудильника». Будут приветы, будут поздравления. Ну и, конечно же, будут песни и розыгрыши. Продолжим заряжаться. Да, конечно, позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
5: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
10: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
11: Разбудильник.
1: Ну что, раз будильник, два будильник, три будильник. Все встали, проснулись, навели себе кофейку, чайку, какао и собираемся на работу. Ну, а тем, кто едет уже за рулем, хорошей вам дороги. Пробок нет, все здорово.
0: А есть ли у нас сообщение вообще?
1: Есть у нас, конечно, не пропустил сегодня день огнедышащий тапок. Привет, Радиопортал и Нововоронеж. Желаю прекрасного четверга.
0: Огромный привет и вам, позитива, отличного настроения.
1: Николай пишет сейчас, вот я не знаю, с какой интонацией надо.
0: Николай, Коля, мы же поем сегодня.
1: Да, мы поем. И он пишет: Алексей, ты обещал нам привет передать.
0: Да, ну конечно же.
1: А какой это Николай?
0: А это...
1: Мы Николай второй?
0: Нет, это соседи мои. Огромный вам привет, ребята, хорошего дня. И отличного настроения, это семья Несветаевых. Угу. Привет вам, ребята.
1: Вот, а я сейчас тут отмотала, вчера был привет, но барышня, которой передавали привет, пропустила его и очень сильно опечалилась. И об этом мне писала в 11 вечера.
0: Так-так-так, кто
1: нет,
0: это?
1: Я тоже не ожидала получить такое сообщение. В общем, Илья писал: привет, Алексей и Лана. Привет всем, кто со мной в машине. И Олеське привет, пусть у нее будет хорошее настроение, как и вчера. И вот Олеська вчера единственный день пропустила это сообщение. Это наши друзья-МЧСники, которые совсем не синяки, а люди в синей форме. Но сказали, что нас слушают они каждый день. Так что да, ребята, вам тоже всем привет.
0: Привет всем, привет, хорошего настроения, отличного дня. Я здесь задание готовлю для наших радиослушателей, поэтому немножко отстранен от микрофона.
1: Да, он готовит задание, знаете, как педагог. Children, who is on duty today?
0: Вот это да, вот это познание у тебя.
1: Все, друзья, молчу.
0: Партнер «Разбудильника» сегодня компания «Плюшка».
10: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
0: Ну а еще «Плюшка» находится по адресу Победы 1. А, друзья, обязательно посетите, там много всяких вкусностей и много всяких плюшек. У нас для вас приготовлен вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор. Нужно будет сегодня либо попеть, либо поугадывать,
1: ну,
0: а мы
1: сегодня
0: подумаем.
1: Сегодня международный день игры, и мы решили, что мы с вами поиграем, да. Да, ну, играем-то мы каждый день, а сегодня как-то особенно играться будем. Музыкально.
0: Музыкально, интересно и, ну, вообще хотим с вами пообщаться. Давно мы не слышали ваши голоса, поэтому звоните 839-405-4945. Дозванивайтесь в прямой эфир, поиграем. Ну и в подарок вам можно получить у нас вкуснейший дрожжевой пирог от компании «Плюшка».
1: Слушай, вчера прайс «Плюшки» смотрела, там есть именно слово «турецкий пирог».
0: Есть,
1: это, да? это меня не глючили турецкие сериалы. Реально турецкий пирог с начинкой. Ну, какая там фруктовая была начинка?
0: Ну, я не знаю, турецкий или нет. Дрожжевой точно, вкусный точно. Начинку выберите сами. 839-405-4945. Ждем звонок в прямой эфир.

0: Доброе-доброе утро, друзья. Ну что, вы все проснулись или еще нет?
1: Видимо, еще не все, потому что у нас здесь объявлен конкурс. Может быть, кто-то не слышал, только что сел в автомобиль. У нас день игры. Будем играть.
0: Будем играть,
1: музыкально,
0: обязательно.
1: Играть позитивно. Ну и за победу в этой игре достанется вам вкуснейший дрожжевой пирог от нашего партнера компании «Плюшка».
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
1: Друзья, прямо сейчас можете набирать заветные цифры, дозваниваться в прямой эфир, пообщаемся. У нас для вас загаданная
0: мелодия.
1: Даже
0: не гадайте, звонить или не звонить. Звонить в любом случае.
1: Номер для связи прежний. 839-405-49-45. Песенки отгадывайте. Дрожжевой пирог от «Плюшки» получайте. Но стоящий подарок. Вкусный, сытный.
0: Да, на праздничках собраться с семьей или с друзьями, заварить чайку, кофейку и по кусочку пирожка. Это же здорово. А пока нам написал Арсений. Радиопортал, здравствуйте. Хочу передать привет всем моим родным.
1: Арс, привет тебе,
0: мы
1: твоим
0: передаем,
1: родным.
0: Да.
1: Привет, хорошего дня, отличного настроения. Ну, слушай, давай о еде поговорим.
0: О еде?
1: Да, вот новость, знаешь, какую нашел на просторах интернета? Оказывается, быть мясоедом в России дешевле, чем быть веганом. Доказало исследование, да. Недельный рацион мясоеда обойдется, знаешь, во сколько? В 2004 рубля. А вегана в 2305 рублей. Разница почти 300 рублей в пользу мясо, вот и думайте.
0: Ну, смотри, мяско-то растет и зимой, а, ну, конечно, его нужно тоже и кормить, пока оно живое, и обогревать. Но растишечки-то сложнее содержать, наверное, зимой, да? Вот там же учитываются все факторы. 12 месяцев в году.
1: Да,
0: стоимость. Огурцы, ты помнишь, как ты переживал, сколько стоили огурцы?
1: Да,
0: ну
1: а
0: какой теперь тут веган?
1: Бабушка звонит из Давыдовки, говорит: Леша, приехай за огурцами. А Леша некогда. А вот видишь, как все в жизни меняется.
0: Вот, вот, значит, разбрасываешься.
1: 839-405-49-45. Ждем звонок в прямой эфир.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник!
4: Ну что, а вот у нас появился телефонный звонок и претендент на вкуснейший дрожжевой пирог от компании «Плюшка». Алло, доброе утро.
5: Алло, доброе утро. Привет всему Нововоронежу.
4: Привет. Доброе. Кто на связи, расскажите, представьтесь всем.
5: Илья.
4: Илья, как настроение, чем занимаетесь?
5: Шикарное. Вот мчим на работу... Скажем так, дозвонившись,
6: вот,
5: до вас,
6: люди,
5: настроение
6: люди
5: вообще
6: в синем.
5: У всех очень сильно улучшилось.
6: Илья, вы в синем?
5: Да, мы в синем.
6: В синем.
4: А, вот это МЧС нам,
6: да,
4: звонит?
6: Да, это МЧС.
4: Илья молчит, потому что не надо раскрывать карты, да?
6: Конечно, да. Он мчит тебе отомстить за синяки.
4: Илья, хорошо. Слушайте, у нас такое дело. Есть несколько композиций. Вот предложение следующее. Если вы будете отгадывать и петь, то мы вам поставим 3 композиции. Если просто отгадывать, то мы вам поставим 5 композиций. Отгадывайте, забирайте дрожжевой пирог. Что выбираете?
5: Ну, давайте, не знаю, 3 композиции.
4: Отгадывать и петь будете, да?
6: То есть у вас со слухом все хорошо, да?
5: Ох, я даже не знаю, можно ли пускать такое в эфир пение. Ну, давайте
4: попробуем.
6: Ничего,
4: да.
6: Пусть весь город знает своих героев, да?
4: Итак, первая композиция. Слушаем, сначала отгадываем, ну, если все верно, то и споем. Поехали, первая композиция.

0: Тут... Ну, это Айова.
1: Так.
0: Вот, ну а я что-то слова не сильно там помню, чтобы спеть.
1: Ну спеть, хотя бы просто название скажите. Все, будем 5 композиций
2: отгадывать. И я, верите, я тоже не знаю слов.
1: А на самом деле все очень просто. Так, вот
0: название.
1: Песня, она вот настолько вот... Вот она вот... вот... Проще прощего. Вот. Я уже подсказал.
2: Вот Алексей уже все, вот в глазах практически буквы идут, а я их не могу прочесть. Илья, я, по-моему, тоже подсказал, не знаю.
1: Ну ладно. А Айову отгадали, и то хорошо. А песня-то а простая. Какая? Ну простая какая? Песня. Простая.
3: Эта песня простая, что каждый раз во дворе, чтобы играли пацаны на гитаре.
1: Вот Лана за вас решила спеть.
2: Все, да, это засчитали вам, Илья, все.
1: Зачет. Отлично, Илья, соберитесь. Следующая композиция, она вроде бы сложная, но тоже простая. На слуху одно время она просто из каждого утюга звучала.
2: Давайте, давайте.
0: Дарите женщинам цветы, что-то там без повода и без... А, с поводом и без...
1: И с поводом, и без, и без причины. Все верно, Илья. Ну что,
2: да.
1: Третья композиция.
2: Я прям за вас переживаю.
1: А я сейчас подберу такую, чтобы вот...
2: Илья, я тоже не знаю, что там за композиция, поэтому мы играем практически вместе с вами.
1: Да,
2: она сегодня... Я на вашей стороне.
1: Вот такую вот композицию сейчас я поставлю, все подготовлю, чтобы вот, знаешь, Илья смог спеть. Вместе с тобой, вместе со мной и вместе с радиослушателями. Илья, слушаем. Внимательно.
0: Это ты, это я, что там
2: между нами.
0: Между нами молния.
3: Это ты, это я. Между нами молния. С электрическим разрядом.
1: Лана пытается петь, но как-то шепотом это делать. Ну давай.
3: Между нами молния. С электрическим разрядом 220.
0: Молния.
2: Все, все, прекрасно, все, молодец.
1: Шум, шум аплодисментов несмолкаемый.
2: Он, это Илья должен был сказать, дайте шуму. Знаешь, когда артисты исполняют на сцене. У вас там есть сейчас поклонники, фанаты, которые аплодируют? Нет, Илья, рядышком?
0: Ну, рядышком коллеги, которые очень уже...
2: Ну все, это ваш, ваш фан-клуб, вы их качаете, да?
0: Ну, да, да, да.
1: Здорово, Илья, кому-то будут приветы.
0: Всему Нововоронежу, всем, кто меня узнал, всем людям синих.
2: И такой Илья заканчивает. Ну все, приходите на мои концерты, билеты можно там-то, там-то, да? Все, поем.
1: Поем, поем вместе. Илья, спасибо вам за звонок, за позитив, за отличное настроение. Оставайтесь на линии, вне эфира расскажем, как и где забрать ваш честно заработанный вкуснейший дрожжевой пирог от компании «Плюшка».
0: Спасибо.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Инвестиционной паузы в России нет. Процесс продолжается, но существует инвестиционная сдержанность. Накануне заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он отметил, что Кабмин, принимая меры по снижению инфляции, понимал, что это отразится на темпах экономического роста и инвестиционной деятельности. Принимаемые меры по снижению инфляции в России дают результат, заявил лидер страны. И также Владимир Путин отметил, что инфляция падает уже 5 с небольшим процентов. Далее цитата: «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров», сказал он. Банк России взял курс на смягчение денежно-кредитной политики летом прошлого года. На заседании в апреле этого года регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% на 0,5% пункта, как и на 4 предыдущих заседаниях. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в этом году составит 14-14,5%. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал очередной отпиской ответ генсекретаря Всемирной организации Антонио Гутерреша на письмо главы российского МИДа по провокации в Буче. Ни на какой вопрос не было ответа из 12 поставленных, отметил Небензя. Он назвал такой подход избирательным. Взятость – это дискриминация, господин генеральный секретарь, заявил дипломат Небензя. Он пообещал, что Россия продолжит пытаться получить ответ ООН на письмо Сергея Лаврова по провокации в Буче, но иллюзий на этот счет нет. Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные, для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью будут назначать без заявления. По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, это станет возможно благодаря тому, что социальный фонд располагает всей необходимой информацией для назначения пенсии. Предоставление заявления и других документов больше не потребуется, подчеркнул глава Минтруда. После атаки противника на музей обороны Севастополя удалось частично спасти историческую панораму Франца Рубо. Из здания эвакуировано 3 фрагмента поврежденного огнем полотна, рассказали в музее. Вопросы реставрации полотна предстоит решить специалистам, которые оценят ее целесообразность. В музее была представлена восстановленная версия панорамы, написанная в 1954 году группой советских художников. Украинские боевики атаковали музей при помощи БПЛА позапрошлой ночью. Обошлось без погибших и пострадавших. По словам директора музея Михаила Смородкина, это были не последствия работы ПВО, а именно целенаправленный удар, что зафиксировали камеры наблюдения. Курс доллара 71,79, курс евро 83, рубля 8 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, Нов Воронеж, просыпайся.
1: Желаем каждому фантастически удачного и стопроцентно успешного летнего четверга. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Radio Портал. Радио Портал 103.1 FM.
1: А также сайт, дорогие друзья, portalradio.ru. Заходите и слушайте нас абсолютно везде. И еще Яндекс.Музыка, мы тоже там и есть.
2: Мы тоже там. А я хотела сказать, что вот так незатейливо предыдущей песенкой мы передали привет в Ледовую арену Остальное.
1: Огромный-огромный привет Ледовой арене Остальное. Вроде как бы льда сейчас нет. Но пламя можно устроить в качалке в тренажерном зале. Насколько вот мне известно, что до конца июня, по-моему, там будут профилактические работы.
2: Лед растаял, да?
1: Да, лед будут менять. Ну, будем следить за информацию, в том числе и здесь, на радиопортал.
2: Не отменяет приветы. Друзья, сегодня у нас Международный день игр. Кто пропустил, мы уже поиграли с нашим постоянным радиослушателем Ильей. Он забрал вкуснейший пирог от Плюшки. Я думаю, что он поделится со своими коллегами, которые теперь у него целый фан-клуб, МЧС-фан-клуб. Приветы тоже от него передали. Тут кто хотел, кто переживал, вчера не получил, уже получил и поблагодарил. Ведь как приятно иметь всегда обратную связь от вас. Поэтому пишите, передавайте приветы, желайте хорошего дня. Вы знаете, иногда одно сообщение просто зарядит кого-то из ваших друзей на целый день, а может быть и на несколько дней. Вы только маякните: привет, хорошего дня тебе. Мы ждем ваше сообщение на номер 839-405-49-45.
1: Давай, все высказала-то, я слушал.
2: Все высказала, молодец.
1: День игр, ты говоришь.
2: Да, день игр.
1: Давай поиграем тогда.
2: Давай.
1: Что ж, не поиграть.
2: Продолжаем.
1: Давай поиграем. Вот я тебе буду задавать вопрос, а ты мне ответ. Я тебе вопрос, а ты мне ответ. Ну, день игр, да?
2: Ну, хорошо, давай. Хорошо, ладно. Давай
1: попробуем. Сейчас я найду вопрос какой-нибудь тебе вот, ну, поинтереснее. К примеру, он пес, а она...
2: Собака.
1: Ну, собака, хорошо.
2: Псина.
1: Да, он жеребец, она... Ну, быстро отвечай, давай.
2: Лошадь.
1: Он селезень, она...
2: Утка.
1: С тобой неинтересно играть, душно.
2: Все, а я тогда тебе сейчас какую-нибудь игру после
1: давай.
2: Следующей песни. Нет, не сейчас.
1: Давай. Ну,
2: не сейчас.
1: Ну, хорошо, подожди. Давай, ладно, еще один вопрос, ты финальный. Назови цвет, который не заканчивается на и краткое. Быстро. Вот
2: маджента.
1: До свидания.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: 22 минуты 9 на наших порталовских ходиках, друзья. Разбудильник продолжается, обороты набираем, позитивное настроение тоже присутствует.
5: И к нам в мессенджер Макс прилетело замечательное поздравление, сообщение от Ивана. Доброе утро, Алексей и Лана. Доброе утро, Нововоронеж. И доброе утро всем укротителям.
4: Вам тоже доброе, добрейшее.
5: Всем хорошего и прекрасного летнего дня. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую дочку Чукову Милану с днем рождения.
4: Миланочка, 1000 порталовских электронных гномиков аплодируют тебе, стоя в твой день рождения.
5: Ей сегодня 7 лет, и по утрам она любит слушать радиопортал. Вот представляешь, хороший вкус прививается уже с детства. Поставьте ей песню «Барбарики». А еще скажите спасибо моей супруге Жанне за прекрасную дочь, ведь я их очень сильно люблю.

0: Разбудильник.
1: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня в четверг, 11 июня.
2: Овны. Смелый шаг вперед даст мощный импульс на неделю.
1: Тельцы. Финансовый вопрос решится проще, чем вы ожидали.
2: Близнецы. Общение принесет не только удовольствие, но и ценные знания.
1: Раки. Забота о близких вернется к вам к теплым откликам.
2: Львы. Творческий порыв может проявить себя с лучшей стороны.
1: Девы. Организованность станет вашим главным козырем.
2: Весы. Баланс между работой и отдыхом даст максимальную эффективность.
1: Скорпионы. Глубокий разговор укрепит ваши отношения.
2: Стрельцы. Ваш оптимизм привлечет удачные возможности.
1: Козероги. Практичный подход поможет быстро закрыть текущие задачи.
2: Водолеи. Необычное предложение стоит внимательно рассмотреть.
1: Ну и, наконец, рыбы. Эмоциональный, чуткий подход поможет вам справиться с любыми вопросами.

0: Радиопортал.
1: Ух, красота-то какая, лепота.
2: Ох, красота-то какая, лепота, когда я беру бразды правления в свои руки и играю с Алексеем. Вот сегодня будет
3: давай,
2: игра для него, да.
3: Задачи какие-то
2: значит,
3: есть,
2: подожди,
3: да?
2: Сначала у нас слово дня. Слово дня у нас демонимы.
3: Это какое-то страшное слово.
2: Нет, нет, демонимы — это не страшное
3: слово.
2: Я
3: достаю крест. Точно не страшно, что на что-то похоже на какое-то?
2: Ну, это от греческого слова «демос».
3: Так.
2: Народ, амоним, слово и имя. Соответственно, что это? Это слова, которые обозначают принадлежность человека к определенной местности. Вот ты нововоронежец, это твой демоним.
3: Интересно. Ну, запишем, демоним.
2: Запомнил, да? Записал, запомнил.
3: Я записываю, потому что ну, запомнить это невозможно.
2: Хорошо, а завтра же у нас День России, а в России что, городов много, поэтому мы с тобой еще не все демонимы прошли. Ну, мы уже с тобой разбирали, да, помнишь, минераловодчанка.
3: Да-да-да-да, интересно.
2: Вот, давай, сегодня для тебя новые будут города. Ты называешь жителей женского и мужского пола. Хорошо, начнем со слова Дербент, точнее,
3: так,
2: из города.
3: Дербент, дербентец. И дербинчанка, дербинчанка. Эй, ты дербинчанка.
2: Дербентка.
3: Дербентка, да, правильно?
2: Да, хорошо.
3: А он, правильно?
2: Да,
3: его
2: ты правильно сказал. Ничего я так удивился, я думал, дальше пошел такой и по тексту. Хорошо, Елец.
3: Ну, Елец.
2: Он кто?
3: Он полный Елец. Интересно, он ельчанин.
2: Да, ой, ты умничка.
3: Из Ельца, друзья, кстати, вот надо.
2: Главное, чтобы не обидеть их сейчас, да.
3: Нет.
2: Давай. Она, он ельчанин.
3: Он ельчанин, а она ельчанка.
2: Все правильно. А есентуки.
3: Так, он.
2: Да, они кто?
3: Он с газом, она без газа.
2: Она из той скважины, да, это там такая
3: она,
2: соленость. Да,
3: он номер 17, а она номер 4, и вот они встретились. Ну давай, есентуки.
2: Они сами есентучане.
3: Есентучане, ну он есентучанин, а она есентучанка.
2: Да, все правильно.
3: Интересно.
2: Златоуст.
3: Златоуст, златоуст. Златоустец. Златоустец он, а она златоустка.
2: А, нет, он
3: златоутка.
2: Нет, он златоустовец, а женского рода нету.
3: Ну как, не
2: Ну вот так, нету, да.
3: Женщины, как, слышите, как город Златоуст,
2: Златоуст, да.
3: Там нет женщин, одни мужики. Скорее туда, выезжайте.
2: Золотые уста только, да, у мужчин. А, кстати, как и нету женского рода, нововоронежанки нету.
3: Нет женского?
2: Нету, ну нету.
3: Ну кто сказал?
2: Ну, точно, точно. Алексей сказал, есть все, кто сказал.
3: Нет, надо обратиться куда? Вышестоящие органы, там, в администрацию.
2: Пусть подумают, да, пусть подумают.
3: Пусть нам хотя бы расскажут, да, чтобы мы знали.
2: Хорошо, вот. Хорошо. Калуга.
3: Калужец и калужка.
2: Калужка. Нет, калужанин и калужанка.
3: Калужанка.
2: Керчь.
3: Он Керчь, она Керчка.
2: Керчка.
3: Керчанка, ну, керчанница.
2: Да, она Керчанка, да.
3: Керчанка, отгадал,
2: да,
3: серьезно?
2: Да, она Керчанка, а он Керчанин. Хорошо. Кострома, вот.
3: Кострома. Он костромец, а она костромчанка.
2: Нет, он костромич, а она костромичка.
3: Костромич и костромичка.
2: Да,
3: хорошо.
2: Хорошо, магаз.
3: Магаз – это магазин сокращенно.
2: В магаз сейчас сгоняю.
3: Есть такой город?
2: Магаз. А, это столица Ингушетии у нас, да? Смотрите, я по его глазам не вижу. Да, да, да, это столица. Магаз, да, столица Ингушетии.
3: Продавец и продавщица.
2: Он магазец, а женского рода нет.
3: Интересно.
2: Хорошо.
3: Это я город-то такой никто не знает, а ты где ты находишь это?
2: Хорошо,
3: все?
2: Ладно, для тебя на сегодня последний демоним Муром.
3: Илья Муромец. Муромец. Вот он же Илья Муромец был. Муромец, значит. Логично.
2: Ну, вообще все логично, но не так.
3: И Муромка, и Мурка. Муромец и Мурка, вот.
2: Муромец и Мурка. Я надеюсь, сегодня в Муроме нас не слушают. Они, ребята, муромляне. Он муромлянин, а она муромлянка.
3: Муромлянка. Нормально, хорошо.
2: Вот, все. На сегодня демонимы закончили.
3: Урок закончен.
2: Урок закончен, да.
3: Давай, дневник, давай. Оценка.
2: Ну, оценка...
3: Ну давай,
2: ну, на четверочку, в честь праздника.
3: На четверочку.
2: Ну такая натянутая, Алексей, хорошо. Подготовься, да.
3: Друзья, прям по курсу прогноз погоды, никуда не переключайтесь.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Погода в Нововоронеже.
8: По сообщению синоптиков, сегодня 11 июня в Нововоронеже ожидается ясная солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 31 градус. Ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба.
9: Прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается Атомграду, осадков не наблюдается, дует слабый северный, ну а термометр указывает нам на отметку 24+.
10: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Разбудильник.
1: Лана, а помнишь, вчера я рассказывал тебе про пухососы, которые в Подмосковье и в Москве ездят и пух всасывают?
2: Пух тополиный, да, рассказывал.
1: А в Воронеже?
2: Ты приобрел уже, да?
1: В Воронеже появилось. Нет, рассказывал, что в Воронеже появилось. Пока россияне разбирались и узнавали, что такое пухососы, в Воронеже появились мыльнодувы. Такие роботы на колесах ездят и вот пузыри мыльные пускают. Не знаю, для чистоты, для настроения, еще для чего-то непонятно. Классная тема. Вот они ездят и мыльные пузыри. Красиво.
2: Цель непонятна.
1: Цель непонятна.
2: Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это.
1: Да, но... Оказывается, выяснилось, что вот эти мульнодувы...
2: И ты после мурамлян не можешь
1: отойти. И пухососы. Это все работа искусственного интеллекта. Я-то доверчивый. Я поверил вот этим всем видео, да, вот они ездят, а их нет.
2: А их нет. Видишь, суслика.
1: Ни мульнодувов, ни пухососов, ничего не существует.
2: А ты уже размечтался,
1: искусственный интеллект.
2: Искусственный интеллект, да. На самом деле, сейчас какой ролик не включи, и так, знаешь, уже надо подвергать все сомнению.
1: Ну, перепроверить, по крайней мере, информацию. Друзья, будьте бдительны, вот смех смехом, мыльнодувы, пухососы и все остальное надо перепроверять.
2: Я была в Таиланде, а как раз в конце апреля они... Санкранс, или как-то так называется, Новый год они отмечают, и у них принято, что в Новый год празднование идет в течение недели, они поливают людей водой, и по Паттайе ездила такая машина, которая генерировала пену, не знаю, как на пенных вечеринках, она работает, не она, я не знаю, и, в общем, людей поливали этим всем. Ты идешь, турист, ты оделся куда-то прилично, ты хочешь пару фотокарточек сделать или зайти так куда-то, а тебя просто так вот из машины это поливают мыльной пеной,
1: ну, представляешь? Ну, у них это нормально.
2: Да, у них это нормально, не парьтесь. Так, нам что-то Олег написал. Он решил с нами в Димониму продолжить играть. Без Гугла, Восколзын. Нижний Новгород и Новгород. Как будут жители называться? Леш, мы с тобой уже проходили это. Я вот, честно, телефон
1: новгородчане.
2: Закрыт. Новгородцы.
1: Новгородцы.
2: Новгородцы.
1: Нижние новгородцы.
2: Подожди,
1: и просто.
2: Он был новгородец, она новгородка,
1: ну,
2: я как
1: да.
2: сейчас помню. А Нижний Новгород, нижегородцы. Олег, вы нас слушаете?
1: Нижегородцы.
2: Дайте... И нижегородка.
1: Да, все.
2: Вот. Все, порешали. Ну, мы надеемся, что мы правильно ответили. Ждем ваших оценок.
1: Честно, мы да, честно. Не гуглили.
2: Так, у меня здесь, раз сегодня день, международный день игр. Алексей, игры, где вот ты проводишь?
1: Игры?
2: Где?
1: На площадке спортивной.
2: Хорошо.
1: На
2: еще,
1: мероприятиях.
2: А еще где? На мероприятиях. И вот самые странные свадебные традиции и игры. Ну, может, на заметочку возьмешь что-то.
1: Давай.
2: Например, в Индии жених и невеста на перегонки ищут обручальные кольца в чане с рисом.
1: Так.
2: Ну, вариант, да? У нас есть что-то такое подобное?
1: Ну да, бывает, можно. О,
2: прячем кольца, да?
1: Кольца улетают в воздух, я вот видел из последнего. И там, значит, церемония свадебная. И вот мальчишка несет в коробочке кольца. Они привязаны к шарику, да, и все вот уже такая атмосфера. И он прям вот уже подходит. И он роль тоже сыграл хорошо. Они улетели. И все, паника, что делать? Пранк оказался.
2: Это пранк такой. Нет, я видела, ребеночек несет, а там деревянный какой-то помост, и, понимаешь, они падают между
1: половинами. Да, воду тоже, да.
2: Дальше, значит, еще. Индийский жених должен идти к алтарю босиком. Задача друзей и родственников по мужской линии – защищать его обувь, пока невеста пытается ее похитить. И если победят последние, жениху придется выкупать свои же ботинки. Ну, мне кажется, в России что-то тоже очень близко к этому, когда, помнишь, раньше тут туфельку невесты воровали.
1: Да, был такое, традиция была. Нет, сейчас такого нет.
2: Слава богу, да, нету.
1: Невесту не крадут не везде. Но бывает, но очень редко.
2: Вот. В Конго пары, чтобы подтвердить серьезность намерений, обязаны сохранять спокойствие и не улыбаться на протяжении всей церемонии. Скажи, у тебя смогут люди это сдержать серьезные лица?
1: На моей церемонии нет, там ржать сразу, как только я появляюсь там.
2: То есть драсть.
1: Смешно, да.
2: Знаешь, такие все. И откуда это нам такой красивый дяденька замяло стоит,
1: да,
2: глаза не смотрит?
1: Серьезности в сторону. Хорошо. Ну, конечно же, волнение присутствует у некоторых.
2: Хорошо, корейский жених страдает от того, что шаферы связывают его ноги и бьют по ступням палкой или сушеной рыбой, задавая при этом простые вопросы, чтобы проверить выдержку и память.
1: Ничего себе.
2: Ты там записывай, пометочки делай. Сушеной рыбы.
1: Конкурсы были классные, да, то вода тоже.
2: Да, сушеной теляпии особенно. В Китае женихи уйгуры трижды стреляют в невесту из лука, к счастью, тупыми стрелами. А потом ритуально ломают оружие, чтобы любовь длилась вечно.
1: Это где так?
2: Это в Китае.
1: Ничего себе.
2: Ну, конкретно женихи уйгуры, да. В Шотландии невесту привязывают к дереву и обливают грязью. Якобы такое отношение позволит справиться с любыми семейными трудностями в будущем.
1: Ну, хорошо, хоть не бьют они, знаешь, чтобы на будущее.
2: Так, не отстает и кенийский народ масаи. Ну, как бы масаи, к ним какие вопросы? По их традиции, отец невесты на свадьбе плюет дочери в лицо и грудь, тем самым благословляя новобрачную.
1: Вот это, да, вот это традиция, ну, в каждой стране по-своему.
2: Хорошо, что мы в России живем, да?
1: У нас, да, с этим все
2: проще. Спасибо, матушка Русь.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Ну что, друзья, вот и наступило время завершать нам сегодняшний разбудильник. Неделя короткая.
1: Короткая. Завершаем, завершаем. Я хотела сказать, нам с тобой поставили, Олег написал, молодцы, не ожидал таких глубоких познаний. То есть в дневничке у тебя сегодня и четверочка, и еще молодец. У тебя два педагога было сегодня.
0: Лайк поставил нам Олег.
1: Лайк, да, лайк.
0: Хорошо, спасибо, Олег, вам хорошего дня и отличного настроения. Как всегда, в завершении эфира расскажем, какие можно и нужно отметить праздники сегодня в четверг, 11 июня. Отмечается День неукротимой страсти, День поиска новой звезды и День кукурузы в початках.
1: Да где ж ты такие праздники находишь? Ну, места надо знать, да. А можно еще быстренько скажу? Сегодня, оказывается, наш выпуск слушали в Белгороде. Очень приятно. Друзья, вам привет. Летит туда. А сегодня именины отмечают. Давайте. Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян, а девчонки-именинницы Мария и Фаина.
0: Всем вышеперечисленным аплодисменты огромные. Друзья, всем вам желаем позитива, удачи, отличных выходных, ну и шикарных праздников.
1: А я вам желаю доброго дня, доброго здоровья и всего самого доброго.
0: Всех обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С наступлением лета, особенно июня, автомобильный рынок традиционно замирает в ожидании. Отпускная пора забирает с собой потенциальных покупателей, стремящихся к морю или на природу. Это естественное явление приводит к тому, что машины продаются хуже, чем, например, в другие более активные месяцы. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты агентства «Автостат» предполагают, что в июне нынешнего года в России будет реализовано примерно от 110 до 118 тысяч новых легковых автомобилей. Это означает, что результаты будут примерно такими же, как и в мае ушедшего года, или же если мы и увидим рост, то лишь небольшой, где-то на 5-7%. Начало июня для автомобильного рынка оказалось довольно спокойным, без ажиотажа, но с более активной работой, чем, например, в первой половине мая, поскольку в июне больше полноценных рабочих дней, нет таких длинных выходных, как в мае, а вторая половина месяца традиционно еще и подстегивается закрытием квартала и различными акциями от производителей и дилеров. Большого скачка продаж ждать, конечно, не стоит, но если кредиты останутся доступными и курс валют будет относительно стабильным, а цены разумными, то рынок, в общем-то, уверенно сможет пройти этот месяц. Отмечается, что заключение договоров на поставки машин идет примерно таким же, как и в прошлом году, а покупатели, несмотря на сезон отпусков, все-таки появляются в шоурумах. Однако с каждым месяцем люди все лучше разбираются в предложениях, внимательнее читают акции, поэтому для того, чтобы продажи не упали, а может быть даже и выросли, импортерам придется предлагать что-нибудь новое, тем более что насыщение новыми автомобилями сейчас, особенно китайских производителей, происходит достаточно стремительно, о чем свидетельствует растущее количество выданных автокредитов. Напомню, что в первой половине недели июня России, по данным Автостата, было реализовано почти 29,5 тысяч новых легковых автомобилей, это более чем на 5,5% больше, чем недели ранее, и почти на 25% больше, чем за ту же неделю, правда, в прошлом году.
0: Автомобильные факты.
1: Если же посмотреть перспективы российского автопрома, ну, скажем так, лет на несколько вперед, то, анализируя прогнозы и планы, становится понятно, что к 2035 году российские заводы должны научиться производить порядка 2,5 миллионов автомобилей в год. При этом доля машин, сделанных именно в России, может достичь внушительных 80%. Главный упор будет сделан на то, чтобы использовать одни и те же детали для различных моделей. Это называется унификацией. Также планируется больше вкладывать в научные разработки и создавать такие компоненты, чтобы российские автопроизводители могли полностью обеспечивать свои нужды, выполняя при этом требования по локализации. Государство будет помогать в этом, структурируя свою поддержку, но во всяком случае такие мнения звучат. Особенно остро сейчас стоит вопрос с собственными двигателями и автоматическими коробками передач. В этом году уже решили поддержать несколько проектов по их производству в России. Еще один важный момент, на который обязательно стоит обратить внимание, да от него просто никуда не отвертиться, это конкуренция с китайскими брендами. Но, как говорят сами игроки рынка, это даже хорошо, ведь российским компаниям было бы очень дорого и долго создавать все с нуля. А так они смогли взять готовые технологические решения и опыт у Китая. Кроме того, меняется и то, как люди пользуются автомобилями, поскольку сегодня все больше людей предпочитают не владеть машинами, а брать его в аренду, ну, то есть в каршеринг, или пользоваться такси. Особенно это заметно в больших городах. Так что, как вы видите, у российского автопрома есть шансы успешно справиться с изменениями среды вокруг и достичь поставленных перед собой целей. Правда, для этого и компаниям, и государству придется работать вместе, сообща буквально бок о бок. Только в таком случае нам удастся достичь положительных результатов. Вот такая информация вам для размышления, друзья, в пути. И напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
9: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Владимир Путин заявил, Россия со всем вниманием относится к исполнению взятых на себя социальных обязательств, а для семей с детьми вводит новые меры поддержки. По словам главы государства, для работающих родителей с двумя и более детьми и невысокими доходами на каждого члена семьи ставка подоходного налога фактически снижается до 6%. Президент отметил, это решение соответствует логике демографической и социальной политики. Кроме того, с 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в социальный фонд для возврата большей части подоходного налога, уплаченного в предыдущем году. Владимир Путин пояснил, соответствующую семейную выплату смогут получить оба родителя при условии, что каждый официально работает. На данный момент за возвратом НДФЛ за прошлый год обратились около 1,5 миллиона человек, и выплаты уже начались. Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об отсрочке снижения порога выручки, при котором компании обязаны переходить с упрощенной системы налогообложения на уплату налога на добавленную стоимость. Предполагается, мера коснется более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Ранее о необходимости такой отсрочки заявил президент России Владимир Путин. Предлагается внести поправки в статью 145 Налогового кодекса России. Отсрочка позволит сохранить текущие условия для предпринимателей. С 1 января, напомню, порог доходов для освобождения от НДС на упрощенной системе налогообложения опустили с 60 до 20 миллионов рублей. Заморозка будет действовать таким образом для текущего порога в 20 миллионов рублей на протяжении 2027, 2028 и 2029 года. Социальный фонд начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным при незначительном превышении их среднедушевого дохода. Их уже назначили дополнительно 21 тысячи российских семей. Речь идет о тех, чей среднедушевой доход не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения, действующую в субъекте проживания. Механизм реализуется в беззаявительном формате. В общей сложности, по предварительным данным, за год дополнительно помощь получит порядка 74 тысяч семей, в которых воспитывается свыше 230 тысяч детей. Позже, в апреле 2027 года, этот же закон введет дополнительные условия для получения пособия. Им станет минимальный срок проживания на территории России в статусе гражданина Российской Федерации не менее 5 лет. Минпросвещение не планирует менять срок обучения в школах. В ведомстве считают, 11 лет – это оптимальный вариант. Как сообщили в министерстве, сейчас нет идей ни сокращать, ни увеличивать количество лет обучения. Вместо этого Минпросвещение намереваются заняться совершенствованием образовательных стандартов и донастройки системы в рамках уже установленного срока. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, внедрение искусственного интеллекта и современных технологий в систему образования необходимо, однако это не должно приводить к упрощению и искажению учебного процесса. Президент указал на необходимость ранней профориентации детей и на важность создания мест в детских садах для детей до 3 лет как приоритетной задачи для российской экономики. Официальный курс американского доллара 71 рубль 79 копеек. Курс единой европейской валюты 83 рубля 8 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекме. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
5: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж. Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: К области, это заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее в четверг противник нанес серию ударов по мостам в Херсонской области, в том числе через Северо-Крымский канал. В Севастополе ночью сбили 33 дрона. Ранена женщина, 10 многоэтажек и 5 частных домов, кафе и автомобили повреждены в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Иностранца, который по заданию Киева должен был застрелить российского военного, забросили в Россию в феврале. ФСБ предотвратило теракт, который украинские спецслужбы планировали против военнослужащего одного из подразделений Минобороны на территории московского региона. Задержан гражданин иностранного государства 90-го года рождения. По заданию украинских спецслужб он должен был ликвидировать российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия. Для осуществления теракта по Украине, указанию куратора, иностранец изъял из тайника пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и 16 патронов, провел доразведку по адресам проживания и работы объекта устремлений. Мошенники, используя тему маркетплейсов для обмана россиян, чаще подделывают сайты известных торговых онлайн-площадок. 14% опрошенных рассказали, что получали сообщения или звонки якобы от службы доставки с просьбой подтвердить заказ, оплатить дополнительную услугу или назвать код из СМС-сообщения. А у 9% опрошенных злоумышленники пытались получить доступ к личному кабинету через украденные учетные данные. Также с попытками продажи несуществующих товаров столкнулись 8% участников исследования. По данным опроса, наиболее распространенными каналами обмана оказались мессенджеры и смски. Также опрошенные россияне рассказали, что аферисты пытались связаться с ними по электронной почте, по телефону и в соцсетях. Кроме того, исследование показало, что мошенники все чаще используют темы, связанные с доставкой и безопасностью учетных записей. Так россияне получали сообщения о якобы возникших проблемах с доставкой заказа и с предупреждением якобы о подозрительной активности в аккаунте маркетплейса. Соблюдение питьевого режима, светлая одежда и уменьшение физнагрузки помогут справиться с жарой, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, беречься от жары надо даже здоровому человеку. Начиная с 11 до 18 часов не надо быть на открытом воздухе, не надо быть под прямым солнцем. Следует одеваться в светлую одежду, обязательно соблюдать питьевой режим, потому что человек потеет, влага уходит, кровь сгущается и возникают серьезные осложнения здоровья. Онищенко также отметил, что физические нагрузки также лучше уменьшить, а питаться рекомендуется более легкой пищей. Кроме того, необходимо с осторожностью использовать кондиционер, так как многие люди простывают из-за неправильно отрегулированного температурного режима. Курс доллара на сегодня 71,79, курс евро 83 рубля 8 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С наступлением лета, особенно июня, автомобильный рынок традиционно замирает в ожидании. Отпускная пора забирает с собой потенциальных покупателей, стремящихся к морю или на природу. Это естественное явление приводит к тому, что машины продаются хуже, чем, например, в другие более активные месяцы. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты агентства «Автостат» предполагают, что в июне нынешнего года в России будет реализовано примерно от 110 до 118 тысяч новых легковых автомобилей. Это означает, что результаты будут примерно такими же, как и в мае ушедшего года, или же если мы и увидим рост, то лишь небольшой, где-то на 5-7%. Начало июня для автомобильного рынка оказалось довольно спокойным, без ажиотажа, но с более активной работой, чем, например, в первой половине мая, поскольку в июне больше полноценных рабочих дней, нет таких длинных выходных, как в мае, а вторая половина месяца традиционно еще и подстегивается закрытием квартала и различными акциями от производителей и дилеров. Большого скачка продаж ждать, конечно, не стоит, но если кредиты останутся доступными и курс валют будет относительно стабильным, а цены разумными, то рынок, в общем-то, уверенно сможет пройти этот месяц. Отмечается, что заключение договоров на поставки машин идет примерно таким же, как и в прошлом году. А покупатели, несмотря на сезон отпусков, все-таки появляются в шоурумах. Однако с каждым месяцем люди все лучше разбираются в предложениях, внимательнее читают акции, поэтому для того, чтобы продажи не упали, а может быть даже и выросли, импортерам придется предлагать что-нибудь новое, тем более, что насыщение новыми автомобилями сейчас, особенно китайских производителей, происходит достаточно стремительно, о чем свидетельствует растущее количество выданных автокредитов. Напомню, что в первой половине недели июня России, по данным Автостата, было реализовано почти 29,5 тысяч новых легковых автомобилей, это более чем на 5,5% больше, чем недели ранее, и почти на 25% больше, чем за ту же неделю, правда, в прошлом году.
0: Автомобильные факты.
1: Если же посмотреть перспективы российского автопрома, ну, скажем так, лет на несколько вперед, то, анализируя прогнозы и планы, становится понятно, что к 2035 году российские заводы должны научиться производить порядка 2,5 миллионов автомобилей в год. При этом доля машин, сделанных именно в России, может достичь внушительных 80%. Главный упор будет сделан на то, чтобы использовать одни и те же детали для различных моделей. Это называется унификацией. Также планируется больше вкладывать в научные разработки и создавать такие компоненты, чтобы российские автопроизводители могли полностью обеспечивать свои нужды, выполняя при этом требования по локализации. Государство будет помогать в этом, структурируя свою поддержку, но во всяком случае такие мнения звучат. Особенно остро сейчас стоит вопрос с собственными двигателями и автоматическими коробками передач. В этом году уже решили поддержать несколько проектов по их производству в России. Еще один важный момент, на который обязательно стоит обратить внимание, да от него просто никуда не отвертеться, это конкуренция с китайскими брендами. Но, как говорят сами игроки рынка, это даже хорошо, ведь российским компаниям было бы очень дорого и долго создавать все с нуля. А так они смогли взять готовые технологические решения и опыт у Китая. Кроме того, меняется и то, как люди пользуются автомобилями, поскольку сегодня все больше людей предпочитают не владеть машинами, а брать его в аренду, ну, то есть в каршеринг, или пользоваться такси. Особенно это заметно в больших городах. Так что, как вы видите, у российского автопрома есть шансы успешно справиться с изменениями среды вокруг и достичь поставленных перед собой целей. Правда, для этого и компаниям, и государству придется работать вместе, сообща буквально бок о бок. Только в таком случае нам удастся достичь положительных результатов. Вот такая информация вам для размышления, друзья, в пути. Напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
5: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
8: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
8: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Я говорю, опустоши свой разум. Будь бесформенным, аморфным, как вода. Вода может течь, а может крушиться вокруг. Будь водой,

0: Реклама на Радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иланютин. Добрый день. Совет Федерации и Госдума готовят ряд инициатив, которые призваны помочь должникам выйти из сложной ситуации, минуя процедуры банкротства, рассказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Речь идет о так называемых процедурах санации, более мягких механизмах, когда государство стимулирует кредиторов договариваться, пролонгировать кредиты, реструктурировать долги, а при необходимости может даже входить в капитал компании. Еще одна инициатива законодателей направлена на защиту прав граждан. Это закон о комплексном урегулировании задолженности, когда все кредиторы будут выступать единым фронтом. И если человеку можно реструктуризировать, можно простить, можно сдвинуть вправо платежи, то и все другие должны подчиниться этому решению. Закон позволит должнику избежать унизительной процедуры банкротства. Новую пенсионную программу с участием государства прорабатывают в России, заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, пишет «Известия». Так, рынок разрабатывает параметры новой пенсионной программы с господдержкой. Финансироваться она будет преимущественно или полностью за счет работодателя, а сотрудник при трудоустройстве автоматически станет участником системы, сохранив при этом право выйти из нее. Планируется, что по программе работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника, а затем эти средства будут инвестироваться фондом, чтобы защитить сбережения от инфляции и приумножить. Выплаты с такого счета смогут поступать по достижении пенсионного возраста. Это станет новым инструментом, цель которого – сформировать дополнительную пенсию. Она будет работать параллельно с программой долгосрочных сбережений, но с возможностью налоговых льгот как для сотрудника, так и для работодателя. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью немецким журналистам анонсировал встречу с Уиткофом и Кушнером. По его словам, он неоднократно разговаривал со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. На этой неделе, в июне, должна состояться их встреча. Конкретные даты Дмитриев не называет. Жирная, жареная и копченая пища увеличивает нагрузку на организм во время жары. Сладкие газировки лишь усилят жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию, предупредила врач Анна Косенкова. По ее словам, предпочтение стоит отдавать чистой воде, минеральной воде или зеленому чаю, овощам и фруктам, особенно огурцам и томатам, богатым влагой и калием, а также листовому салату, шпинату и другой зелени. Полезна легкая белковая пища и кисломолочная продукты. Курс доллара на сегодня 71.79. Курс евро 83 рубля 8 копеек. На этом наш выпуск новостей завершен. Хороших праздничных вам выходных.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
6: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Министерство иностранных дел России указало послам Франции, Великобритании и Германии на деструктивность подхода их стран к конфликту на Украине. Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки продвигаемой им политики, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима и продолжение конфликта против России от имени, за счет и при прямой помощи западной коалиции желающих. Подчеркивается, Москва по-прежнему привержена поиску пути дипломатического урегулирования, однако при этом необходимо устранить причины конфликта. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Европейский Союз не может быть посредником в переговорах по урегулированию ситуации, поскольку посредничество предполагает нейтралитет. Российский лидер подчеркнул, Москва не отказывается от контактов с Европой, а европейским лидерам при желании достаточно снять трубку и позвонить. Предстоящие выборы в Государственную Думу являются важнейшим политическим событием. Как отметил Владимир Путин, крайне важно сосредоточиться на вопросах безопасности в период подготовки проведения плебисцита. Президент выразил твердое убеждение, попытки совершения терактов и проявления экстремизма в предвыборный период, в том числе организованные за рубежа, должны жестко пресекаться. Российский лидер подчеркнул, работа по обеспечению безопасности должна вестись на всех уровнях и затрагивать как федеральные, так и региональные компании. Глава государства отметил, все районы, находящиеся вблизи государственных границ, требует особого подхода к вопросам безопасности. Ранее Владимир Путин отмечал, жители Донбасса и Новороссии обладают стойким и надежным характером, что делает их неуязвимыми для угроз со стороны киевского режима. Владимир Путин подчеркнул, эти люди неоднократно демонстрировали свою несгибаемость, и эта тенденция сохранится. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из России в страны Евразийского экономического союза по итогам первого квартала нынешнего года выросли почти на треть в натуральном выражении. Рост связан с увеличением объема поставок зерновых, молочной и мясной продукции. Как сообщили в Минсельхозе, ключевой точкой роста для агропромышленного комплекса является способность бизнеса осваивать глубокую переработку сырья и переходить на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Отмечается, Россия в этом плане является одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире. На сегодняшний день российская сельскохозяйственная продукция поставляется более чем в 160 стран мира. Российская Федерация занимает третье место в мире по поставкам в тоннаже, а по отдельным направлениям лидирует. Отечественному агропромышленному комплексу удалось сохранить лидерство по поставкам пшеницы и мороженой рыбы. Обеспечили также лидерство по подсолнечному маслу, гороху и гречихе. Минздрав расширил список специальностей работников с медицинским, дополнительным, профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием, добавив в него более 15 новых компетенций. В перечень, в частности, попали медицинская биология, физика, массаж, эмбриология, медицинская зоология, аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, судебная экспертиза и другие. Также с 1 сентября следующего года в список войдет паллиативная медицинская помощь, а специальности вирусология, бактериология и паразитология будут сохранены до 1 сентября 2028 года. Кроме того, в перечень специалистов, работников со средним профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием Минздрав добавил стоматологическое дело, медицинскую микробиологию и нутрициологию. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 8 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж. Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекме. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8-800-201-0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Министерство иностранных дел России указало послам Франции, Великобритании и Германии на деструктивность подхода их стран к конфликту на Украине. Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки продвигаемой им политики, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима и продолжение конфликта против России от имени, за счет и при прямой помощи западной коалиции желающих. Подчеркивается, Москва по-прежнему привержена поиску пути дипломатического урегулирования, однако при этом необходимо устранить причины конфликта. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Европейский Союз не может быть посредником в переговорах по урегулированию ситуации, поскольку посредничество предполагает нейтралитет. Российский лидер подчеркнул, Москва не отказывается от контактов с Европой, а европейским лидерам при желании достаточно снять трубку и позвонить. Предстоящие выборы в Государственную Думу являются важнейшим политическим событием. Как отметил Владимир Путин, крайне важно сосредоточиться на вопросах безопасности в период подготовки проведения плебисцита. Президент выразил твердое убеждение, попытки совершения терактов и проявления экстремизма в предвыборный период, в том числе организованные из-за рубежа, должны жестко пресекаться. Российский лидер подчеркнул, работа по обеспечению безопасности должна вестись на всех уровнях и затрагивать как федеральные, так и региональные компании. Глава государства отметил, все районы, находящиеся вблизи государственных границ, требует особого подхода к вопросам безопасности. Ранее Владимир Путин отмечал, жители Донбасса и Новороссии обладают стойким и надежным характером, что делает их неуязвимыми для угроз со стороны киевского режима. Владимир Путин подчеркнул, эти люди неоднократно демонстрировали свою несгибаемость, и эта тенденция сохранится. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из России в страны Евразийского экономического союза по итогам первого квартала нынешнего года выросли почти на треть в натуральном выражении. Рост связан с увеличением объема поставок зерновых, молочной и мясной продукции. Как сообщили в Минсельхозе, ключевой точкой роста для агропромышленного комплекса является способность бизнеса осваивать глубокую переработку сырья и переходить на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Отмечается, Россия в этом плане является одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире. На сегодняшний день российская сельскохозяйственная продукция поставляется более чем в 160 стран мира. Российская Федерация занимает третье место в мире по поставкам в тоннаже, а по отдельным направлениям лидирует. Отечественному агропромышленному комплексу удалось сохранить лидерство по поставкам пшеницы и мороженой рыбы. Обеспечили также лидерство по подсолнечному маслу, гороху и гречихе. Минздрав расширил список специальностей работников с медицинским, дополнительным, профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием, добавив в него более 15 новых компетенций. В перечень, в частности, попали медицинская биология, физика, массаж, эмбриология, медицинская зоология, аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, судебная экспертиза и другие. Также с 1 сентября следующего года в список войдет паллиативная медицинская помощь, а специальности вирусология, бактериология и паразитология будут сохранены до 1 сентября 2028 года. Кроме того, в перечень специалистов, работников со средним профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием Минздрав добавил стоматологическое дело, медицинскую микробиологию и нутрициологию. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 8 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Лето – время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С наступлением лета, особенно июня, автомобильный рынок традиционно замирает в ожидании. Отпускная пора забирает с собой потенциальных покупателей, стремящихся к морю или на природу. Это естественное явление приводит к тому, что машины продаются хуже, чем, например, в другие более активные месяцы. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты агентства «Автостат» предполагают, что в июне нынешнего года в России будет реализовано примерно от 110 до 118 тысяч новых легковых автомобилей. Это означает, что результаты будут примерно такими же, как и в мае ушедшего года, или же если мы и увидим рост, то лишь небольшой, где-то на 5-7%. Начало июня для автомобильного рынка оказалось довольно спокойным, без ажиотажа, но с более активной работой, чем, например, в первой половине мая, поскольку в июне больше полноценных рабочих дней, нет таких длинных выходных, как в мае, а вторая половина месяца традиционно еще и подстегивается закрытием квартала и различными акциями от производителей и дилеров. Большого скачка продаж ждать, конечно, не стоит, но если кредиты останутся доступными и курс валют будет относительно стабильным, а цены разумными, то рынок, в общем-то, уверенно сможет пройти этот месяц. Отмечается, что заключение договоров на поставки машин идет примерно таким же, как и в прошлом году, а покупатели, несмотря на сезон отпусков, все-таки появляются в шоурумах. Однако с каждым месяцем люди все лучше разбираются в предложениях, внимательнее читают акции, поэтому для того, чтобы продажи не упали, а может быть даже и выросли, импортерам придется предлагать что-нибудь новое, тем более что насыщение новыми автомобилями сейчас, особенно китайских производителей, происходит достаточно стремительно. О чем свидетельствует растущее количество выданных автокредитов. Напомню, что в первой половине недели июня России, по данным Автостата, было реализовано почти 29,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это более чем на 5,5% больше, чем недели ранее. И почти на 25% больше, чем за ту же неделю, правда, в прошлом году.
0: Автомобильные факты.
1: Если же посмотреть перспективы российского автопрома, ну, скажем так, лет на несколько вперед, то, анализируя прогнозы и планы, становится понятно, что к 2035 году российские заводы должны научиться производить порядка 2,5 миллионов автомобилей в год. При этом доля машин, сделанных именно в России, может достичь внушительных 80%. Главный упор будет сделан на то, чтобы использовать одни и те же детали для различных моделей. Это называется унификацией. Также планируется больше вкладывать в научные разработки и создавать такие компоненты, чтобы российские автопроизводители могли полностью обеспечивать свои нужды, выполняя при этом требования по локализации. Государство будет помогать в этом, структурируя свою поддержку, но во всяком случае такие мнения звучат. Особенно остро сейчас стоит вопрос с собственными двигателями и автоматическими коробками передач. В этом году уже решили поддержать несколько проектов по их производству в России. Еще один важный момент, на который обязательно стоит обратить внимание, да от него просто никуда не отвертеться, это конкуренция с китайскими брендами. Но, как говорят сами игроки рынка, это даже хорошо, ведь российским компаниям было бы очень дорого и долго создавать все с нуля. А так они смогли взять готовые технологические решения и опыт у Китая. Кроме того, меняется и то, как люди пользуются автомобилями, поскольку сегодня все больше людей предпочитают не владеть машинами, а брать его в аренду, ну, то есть в каршеринг, или пользоваться такси. Особенно это заметно в больших городах. Так что, как вы видите, у российского автопрома есть шансы успешно справиться с изменениями среды вокруг и достичь поставленных перед собой целей. Правда, для этого и компаниям, и государству придется работать вместе, сообща буквально бок о бок. Только в таком случае нам удастся достичь положительных результатов. Вот такая информация вам для размышления, друзья, в пути. И напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Да. Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио Портал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

словечко отца.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся. Here's my key, philosophy. A freak like me.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

ты красивая. И в этом вся твоя сила. Не забывай этого.